0: Yeah, how much skinhead, eh? What about that?
1: Et ensuite, c'est, tu sais bien, comment il s'appelle? Ah oui, Hervé de Lille, de 22h à minuit.
2: Comment il s'appelle?
3: Radio Campus Lille, il est 20h.
4: Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.